ᱥᱮ ᱣᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱪᱤᱵᱮ ᱧᱤᱢᱮ ᱥᱟᱪᱚ ᱱᱟ ᱥᱤᱢᱡᱩ ᱪᱤᱵᱮ ᱡᱚᱢᱟᱞ ᱦᱟᱜᱟ ᱭᱚᱨᱮ ᱯᱷᱟᱭ ᱢᱤᱝᱞᱟ ᱪᱷᱩᱢᱵᱮ ᱱᱚᱥᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱚᱨᱮ ᱟᱢᱮ ᱢᱤᱝᱞᱟ ᱭᱟᱞ